0: Ребята, послушайте историю из Библии. Для вас рассказывает ее Вера Кушнир.
1: Дорогие дети, сегодня мы будем говорить о любви Авраама и судьбе Лота. Удивительные черты характера Авраама привлекли наше внимание в прошлых беседах. Вера, послушание, любовь, смирение, уступчивость. Лот избрал место для жительства поближе к Содому, городу, жители которого были злы и грешны пред Богом. Сердце Авраама болело за Лота, несмотря на то, что тот отошел от него. Авраам мог бы сказать: «Как постелишь, так и выспишься, так тебе, мол, и надо». Но он не делает этого. Когда Господь открывает ему, что ожидает Содом и Гоморру, он трогательно упрашивает Господа пощадить Лота и его семью.

Это заступническая молитва, приведена в 18 главе книги Бытия, и я хочу познакомить вас с нею во что бы то ни стало. «И сказал Господь, вопль содомский и гоморский, велик он, и грех их тяжел весьма. Сойду и посмотрю, точно ли не поступают так, каков вопль о них, восходящий ко мне, или нет. Я узнаю. И обратились мужи оттуда и пошли в Содом. Авраам же стоял пред лицом Господа. И подошел Авраам и сказал, «Неужели ты погубишь праведного с нечестивым? Может быть, есть в этом городе 50 праведников. Неужели ты погубишь и не пощадишь место сего ради 50 праведников в нем? Не может быть, чтобы ты поступил так, чтобы ты погубил праведного с нечестивым, чтобы то же было с праведником, что с нечестивым. Не может быть от тебя. Судья всей земли поступит ли несправедливо?» Господь сказал, «Если я найду в городе Содоме 50 праведников, то я ради них пощажу все место это». Авраам сказал в ответ, «Вот я решил говорить владыке, я прах и пепел. Может быть, до 50 праведников не достанет 5. Неужели за недостатком 5 ты истребишь весь город?» Он сказал, «Не истреблю, если найду только 45». Авраам продолжал говорить с ним и сказал, «Может быть, найдется там 40». Он сказал, «Не сделаю того и ради 40». И сказал Авраам, «Да не прогневается владыка, что я буду говорить. Может быть, найдется там 30». Он сказал, «Не сделаю, если найдется там 30». Авраам сказал, «Вот я решил говорить владыке, может быть, найдется там 20». Он сказал, «Не истреблю ради 20». Авраам сказал, «Да не прогневается владыка, что я скажу еще однажды. Может быть, найдется там 10». Он сказал, «Не истреблю ради 10». И пошел Господь, перестав говорить с Авраамом. Авраам же возвратился в свое место. Дорогие дети, не наворачиваются ли у вас на глазах слезы, когда вы слушаете эти упрашивания доброго Авраама? Сколько веры в его словах! Сколько любви к Богу и Лоту! Авраам верит в полную справедливость Бога. Не может быть, чтобы ты погубил праведного вместе с нечестивым. Не может быть, чтобы справедливый судья всей земли поступил несправедливо, — восклицает Авраам. И Бог действительно справедлив и не наказывает виноватых и невиновных вместе. Только неоправданные Христом погибнут, а принявшие Его жертвы будут жить вечно с Ним. Всем дана возможность спастись. Все могут сегодня принять Христа и жить вечно. Но если люди сами не желают спасения, тогда никто уже не виноват в их погибели, кроме них самих. Суд пришел на Содом и Гоморру, на города грешные, где все развратились и сами напрашивались на гнев и суд Божий. Бог поделился своим намерением уничтожить Содом со своим другом Авраамом, и Авраам пришел в ужас от мысли, что вместе с нечестивыми погибнет и вся семья его племянника Лота, и начал просить Бога о сохранении жизни его. И Бог ответил Аврааму, что не погубит города и ради 10 праведников, но, по-видимому, в нем не нашлось и 10. И Бог, желая все же ответить на просьбу Авраама, выводит Лота с семьей из Содома, прежде чем наступило уничтожение. Бог посылает ангелов в дом Лота, чтобы предупредить его о погибели города. Лот имел замужних дочерей в Содоме и пошел к зятьям своим и просил их тоже покинуть город с ним, но они отказались. Тогда ангелы сказали ему, «Встань, возьми жену свою и двух дочерей твоих, которые у тебя, чтобы не погибнуть тебе за беззаконие города». И как он медлил, то мужи те, то есть ангелы, по милости к нему Господней, взяли за руку его и жену его и двух дочерей его и вывели его и поставили вне города. Когда же вывели их вон, то один из них сказал, «Не оглядывайся назад и нигде не останавливайся в окрестности этой. Спасайся на гору, чтоб тебе не погибнуть». Но Лот сказал им, «Нет, владыка, вот раб твой обрел благоволение пред очами твоими, и велика милость твоя, которую ты сделал со мною, что спас жизнь мою, но я не могу спасаться на гору, чтобы не застигла меня беда и мне не умереть. Вот ближе бежать всей город, он мал, побегу я туда, и сохранится жизнь моя». И сказал ему ангел, «Вот в угодность тебе я сделаю это». «Не ниспровергну города, о котором ты говоришь. Поспешай, спасайся туда. Ибо я не могу сделать дело, доколе ты не придешь туда». Солнце взошло над землею, и Лот пришел в Сигор.
и пролил Господь на Содом и Гоморру дождем, серу и огонь от Господа с неба, и не спроверг города сии и всех жителей городов этих, и произрастение земли. Жена же Лотова оглянулась позади его и стала соляным столпом. Бог не оставил просьбы Авраама без внимания. Он исполнил ее и вывел Лота из Содома. «Вспоминайте жену Лотову», — сказал Христос. «Для чего?» «Чтобы и нам не быть непослушными указаниям Бога и не быть чрезмерно любопытными или чрезмерно привязанными к нашему прошлому и тому, что мы оставляем, когда решаемся идти за Господом. Может быть, жене Лота хотелось из любопытства взглянуть на ужасное пожарище, проверить, действительно ли Бог сделает то, что он сказал?» Есть любопытство преступное, которое заставляет детей подглядывать в замочные скважины, рыться в ящиках родителей и читать то, что им запретили. Такое любопытство заставляет молодых людей совершать дурные поступки, единственно с целью испытать, какое в них будет для них удовольствие. Я не знаю ничего более опасного, чем подобного рода удовольствие. Это сатана, принявший образ ангела света. Это искушение под видом законного желания приобрести знания. Берегитесь же, вспоминая жену Лотову, берегитесь еще и потому, что, оглядываясь назад на то, что Бог велел вам оставить, вы можете снова пожелать этого. Никто, возложивший руку на плуг и озирающийся назад, неблагонадежен для Царства Божьего. Господь требует от нас полного отречения. Всякий из вас, говорит Господь, кто не отречется от всего, что имеет, неблагонадежен для Царствия Божьего. Луки 14:33. Нет ничего опаснее полуотречения, полупослушания. Нет ничего опаснее сердца раздвоенного, которое подчиняется долгу только наполовину, которое способно только на частичную жертву. Апостол Иоанн пишет: «Человек с двоящимися мыслями не тверд на всех путях своих». Одна бедная женщина собирала в лесу хворост. Как вдруг дровосеки, рубившие поблизости большое дерево, закричали ей: «Эй, старушка, берегись, убегай скорей!» Подрубленное дерево действительно наклонилось в ее сторону и готово было упасть. Но, не обращая внимания на предупреждение, женщина хотела поднять еще только одну хорошую ветку. И в то время, как она наклонилась, чтобы поднять ее, дерево рухнуло и придавило несчастную. С этой женщиной повторилась история жены Лотовой. Милые дети, мы не знаем истинной причины, по которой жена Лота остановилась посмотреть на пожар позади нее. Но, может быть, она принадлежала к числу людей, которые вообще не очень торопятся исполнять то, что им поручено или приказано. Многие дети грешат в этом отношении. Многие любят оттягивать всякую работу. «Ты приготовил свои уроки?» — спрашивает мальчика отец. «Нет, папа, но у меня еще много времени. Завтра утром я сделаю все за полчаса». «Тебе пора идти в воскресную школу», — говорит мать своей дочери. «Торопись! О, я еще успею, еще так рано, наши часы спешат». Дорогие дети, исполняйте немедленно то, что вам следует делать, и постоянно бойтесь опоздать. Если вы всегда будете опаздывать, вам в конце концов перестанут доверять. Принц Луи, сын императора Наполеона III, заплатил жизнью за свою привычку опаздывать во время войны с зулусами. Офицер, который сопровождал его, торопил его, все время предупреждая об опасности. Но принц попросил подождать только еще 10 минут. Но именно в это время враг незаметно подкрался, и принц был убит. Когда эту ужасную весть сообщили несчастной матери, она сказала: «Опять эти ненавистные 10 минут». И она рассказала, как еще в детстве принц имел привычку всегда просить себе 10 минут отсрочки. «Посылали ли его спать? О, еще 10 минут», — просил он. Когда нужно было вставать, он завертывался поплотнее в одеяло и просил еще 10 минут. И эти 10 минут погубили его. Дорогие мои друзья, не поступайте так, как этот молодой принц. Если вы хотите делать то, что вы обязаны делать, приступайте к этому немедленно и никогда не торопитесь и не опаздывайте. Итак, вспоминайте жену Лотову, милые дети. Ее трагическая кончина говорит о трех опасностях, которых мы должны старательно избегать. Греховное любопытство, раздвоенное нерешительное сердце и промедление в исполнении долга. Да поможет нам Господь всегда избегать этого.

12-летняя Вика возвращалась домой из воскресной школы со своей лучшей подругой Ниной. Летнее солнце ласково обогревало землю, и девочки радовались теплу солнечных лучей. Вдоль дороги росли высокие липы, и ласковый летний ветерок шелестел листвой. Девочкам не хотелось расставаться, ведь они разговаривали о предстоящем христианском лагере. «Представляешь, Нина, уже завтра мы будем жить в палатках!» Восторженно улыбнулась Вика, весело помахивая серой сумочкой. «Мне даже не верится, что наконец-то наступило время фавора. Ниночка, а что тебе больше всего понравилось в прошлом лагере?» «Не знаю», — неторопливо протянула Нина. «Наверное, ничего». «Такого не может быть», — воскликнула Вика и от неожиданности остановилась. «Как ты можешь любить фавор?» — проговорила Нина, поправляя воротничок блузки. «Там совсем неинтересно. Старшие постоянно требуют от нас послушания, как будто мы малыши». «Нина, как ты можешь так говорить?» — возмутилась Вика, заглядывая подруге в глаза. «Мама мне говорила, что старших надо слушаться, потому что этому учит Библия. Родители всегда так говорят. Это скучно». «Ниночка, мне так хочется, чтобы ты полюбила фавор. Знаешь, я заметила, что в каждом лагере получаю для себя какой-то важный урок. В прошлом году, например, Господь показал мне, что Он обо мне заботится, даже в мелочах. Помнишь, мы тогда...» «Викуля, извини, я уже пришла», — прервала разговор Нина. И, помахав на прощение рукой, побежала в сторону большого одноэтажного дома. Вика в задумчивости пошла дальше. От разговора с Ниной настроение девочки немного испортилось. Ей стало неприятно от того, что подруга не захотела ее выслушать. Необычная домашняя суета отвлекла Вику от печальных мыслей. Все в семье тщательно готовились к предстоящему лагерю. Из кухни вкусно пахло сладкими пирожками, которые мама с девочками испекла в дорогу. В коридоре стояли сумки с аккуратно уложенными вещами. Старший брат с помощью папы составлял план проповеди. Мама помогала младшим сестрам подбирать стихотворения и гимны для участия на богослужении. А еще Вику дома ждал приятный сюрприз. Мама купила ей красивые кроссовки. Они были белого цвета, с двумя яркими полосками по бокам — розовой и зеленой. Девочка тут же надела новую обувь, прошлась несколько раз по комнате. «Спасибо, мамочка!» — кинулась обнимать маму Вика. «Они такие удобные и красивые, я буду очень их беречь!» Положив новую обувь в сумку с вещами, девочка с радостью присоединилась к младшим сестрам и запела. «Все сотворил наш Господь хорошо! Богу хвалу я, пою всей душой». В этот вечер детям было трудно заснуть. Все с нетерпением ждали завтрашнего дня. На следующее утро к дому молитвы со всех сторон начали собираться дети. Среди них была и Вика. Она весело переговаривалась с подругами, нетерпеливо поглядывая на часы. В назначенное время детей распределили по машинам и повезли к месту лагеря. Всю дорогу Вика смотрела в окно машины, любуясь живописной горной местностью. Наконец, из-за поворота дороги показался палаточный городок. Он был разбит на поляне, окруженной могучими соснами, у подножия высокой куполообразной горы. Вика с Ниной и еще тремя подружками поселились в небольшой палатке. Их воспитателем была Марина, высокая улыбчивая сестра из соседнего города. Вика была очень рада этому. Девочка запомнила, как взволнованно и искренне Марина рассказывала стихотворение на майском молодежном общении. С первого дня Вика с головой окунулась в лагерную жизнь. Ей нравилось вставать рано, когда трубил горн, и бежать в общую палатку с кинью на утреннюю молитву. Девочка с удовольствием слушала проповеди на богослужениях, разучивала новые гимны на спевках, играла в интересные игры, посещала кружки рукоделия.
Но больше всего ей хотелось пойти в горный поход, который был запланирован на последний день лагеря. Наконец, этот день настал. Утро выдалось теплое и тихое. Лучи солнца, просачиваясь сквозь кроны деревьев, играли зайчиками на траве. Уже с самого утра в лагере можно было наблюдать необычное оживление. В палатках и на большой поляне посреди лагеря полным ходом шло приготовление к долгожданному путешествию. Сбор всех его участников был объявлен у скинии через час после завтрака. Вика с подружками решили ожидать начала похода в своей палатке. Быстро надев подходящую для горного похода одежду, девочка достала из сумки свои новые кроссовки. «Как тоскливо!» — вытягиваясь на надувном матрасе, зевнула Нина. «Невыносимо целый час сидеть просто так». «Кстати, у меня идея», — оживилась она. «Давайте сходим к реке». «Нет, Нина, нам запрещено уходить из лагеря и ходить к речке одним», — возразила Вика. «Мы уже взрослые и сами можем решать, куда можно ходить, а куда нельзя. Тем более об этом никто не узнает. Мы только поплещемся в реке и вернемся обратно», — убеждала всех Нина. «Викуля, а ты можешь остаться? Ты же у нас настоящая трусиха». Девочки быстро согласились, а Вика не знала, на что решиться. Она понимала, что поступит неправильно, если убежит с территории лагеря без разрешения. И в то же время ей не хотелось, чтобы подружки считали ее трусливой. В своих размышлениях Вика даже не заметила, как девочки вышли из палатки. «Викуля, ты идешь или нет?» — послышался нетерпеливый голос Нины. «Бегу, бегу!» Решилась, наконец, Вика, торопливо завязывая шнурки. Оглядываясь вокруг, чтобы никто из лагеря их не заметил, подружки помчались в сторону реки. Бежать до нее было недалеко. Вскоре взору непослушных беглянок открылась потрясающая картина. В низине, поросшей густой травой, шумела неглубокая горная река, из которой то здесь, то там выступали вековые камни-валуны. Потоки воды сердито пенились вокруг камней, словно пытались уговорить их сдвинуться с давно насиженного места. Девочки дружно побежали вниз. Прыгая по камням, они расположились посередине реки, удобно усевшись на валунах. Вика решила оставить кроссовки на камне, чтобы случайно их не намочить, и присоединилась к подружкам. Светясь от удовольствия, она вместе с девочками стала беззаботно брызгаться водой и громко смеяться. Немного поплескавшись в реке, подружки решили вернуться в лагерь. Возвратившись назад к камню, Вика хотела обуться, но к своему великому удивлению обнаружила, что один кроссовок куда-то исчез. Она внимательно посмотрела по сторонам в надежде найти пропажу, но ее нигде не было. «Девочки, что за шутки? Где мой кроссовок? Отдайте мне его!» Со слезами на глазах воскликнула Вика. Нина ответила за всех. «Викуля, не усложняй жизнь. Нам он точно не нужен. Иди до лагеря босиком. Разве тебе больше обуть нечего?» Вика с ужасом представила себя, как завтра вечером приедет домой и будет оправдываться перед мамой за потерю кроссовка. А больше всего ей было стыдно от того, что она поддалась уговорам Нины и убежала с территории лагеря, не послушавшись старших. Вика опустила голову, пытаясь скрыть свою досаду. «Вы идите, а я останусь здесь и буду искать». Девочки ушли. Вика опустилась на колени в густой прибрежной траве и взмолилась Богу со слезами. «Господь, прости, что я самовольно убежала из лагеря. Я знаю, что не заслужила Твоей милости. Но, Боже мой, я очень прошу, если хочешь, покажи мне, где мой кроссовок». После молитвы Вика вновь начала искать потерявшуюся обувь. Она внимательно осмотрела берег, но ничего не нашла. От бессилия Вика села на камень, на котором по-прежнему стоял один кроссовок, и снова заплакала,
И вдруг в сознании отчетливо прозвучала мысль: «Отпусти кроссовок на воду и иди за ним». Вика очень удивилась, но та же самая мысль прозвучала снова. Вскочив с камня, девочка воскликнула: «Господи, это же ты мне говоришь! Я буду слушаться тебя!» Вика аккуратно поставила кроссовок на воду и осторожно отпустила. Течение подхватило его и понесло вниз, лавируя между камнями. Девочка, замирающим от волнения сердцем, побежала за ним. Когда кроссовок, ударившись о торчащий из воды валун, вдруг исчез, Вика испугалась. Она подумала, что больше никогда не увидит свои новые кроссовки. Вика на мгновение остановилась и быстро подбежала к тому месту, где только что пропал из виду второй кроссовок. Девочка не поверила своим глазам. На дне реки, возле валуна, лежали оба ее кроссовка. От радости Вика закричала: «Спасибо тебе, Господи, спасибо! Ты простил меня и услышал мою молитву. Ты ответил на мою просьбу. Спасибо тебе, Господи!» Сияя от счастья, с мокрыми кроссовками в руках, Вика побежала обратно в лагерь. От восторга она даже не почувствовала под ногами сухой колючей травы. Тем временем в лагере уже все были готовы к походу. У скинии стояла большая группа детей. Воспитатели объясняли любопытным мальчикам и девочкам, с какими трудностями и испытаниями они встретятся в походе. Девочки из Викиной палатки стояли вместе со всеми, как ни в чем не бывало. Марина искала Вику и беспокойно оглядывалась по сторонам. Вика побежала к ней, высоко держа над головой свою недавнюю пропажу. «Нашла! Нашла! Господь мне подсказал, где они были!» — ликуя кричала девочка. Вику не смущали обращенные на нее удивленные взгляды детей и взрослых. Она хотела всем рассказать, как добрый Господь помог ей найти потерянный кроссовок. Девочка

Вот и подошло время нам прощаться с вами. До следующей встречи, ребята, завтра в это же время. Вы слушали программу «Луч света». Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия. Мы желаем вам Божьих благословений.

Уважаемые радиослушатели, вы слушаете радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Предлагаем вашему вниманию радиопередачу по страницам Библии, предоставленную нам от миссии Through the Bible. Программа представляет серию комментариев доктора богословия Джеймса Вернера Маги по книгам Священного Писания. Читает Владимир Сорокин.

Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем изучение послания к евреям, и сегодня нам предстоит начать разговор о седьмой главе этого послания. Вся эта глава, равно как и вся оставшаяся часть послания к евреям, говорит нам о живом Христе, который в настоящий момент пребывает одесную Бога. К сожалению, в современной церкви этой теме не только не уделяют подобающего внимания, но и фактически пренебрегают ею. Мы много говорим о смерти и воскресении Христа, и это прекрасно, но, друзья мои, мы должны двигаться дальше, к живому Христу, который находится одесную Бога и несет там свое служение ради нас». Дело в том, что реальность этого служения для каждого из нас будет являться способом проверки нашей духовной жизни. Поэтому вопрос, который может стать своего рода барометром, с помощью которого вы можете оценить свою жизнь, звучит так. В какой степени на ваше духовное состояние будут воздействовать истины, изложенные в этой главе послания к евреям. В этой главе автор проводит сравнение и противопоставление

Явление священства Мелхиседека и священства Аарона, показывая нам, что Христос является нашим вечным и совершенным священником. Прочтем стихи с 1 по 3. «Ибо Мелхиседек, царь Салима, священник Бога Всевышнего, тот, который встретил Авраама и благословил его, возвращающегося после поражения царей, которому и десятину отделил Авраам от всего, во-первых, по знаменованию имени царь правды, а потом и царь Салима, то есть царь мира, без отца, без матери, без родословия, не имеющий ни начала дней, ни конца жизни, уподобляя Сыну Божию, пребывает священником навсегда». Слово «ибо», с которого автор послания к евреям начинает данную главу, как бы соединяет все то, что он собирается сказать далее, со всем, что уже было сказано раньше. Это слово возвращает нас к 20 стиху предыдущей главы, где также была упомянута загадочная личность Мельхиседека, предстающая нам на страницах Священного Писания как олицетворение Иисуса Христа. Историческое упоминание этого человека мы находим в книге «Бытие» в 14 главе. Мелхиседек назван царем Салимским и священником Бога Всевышнего. Однако в первой главе Библии о Мелхиседеке сказано очень немного. Откровенно говоря, я попросту забыл бы о нем, если бы его личность упоминалась только в книге «Бытие». Однако о нем не забыл Божий Дух. В 109-м псалме мы встречаем важное пророчество о Мессии, то есть о нашем Господе Иисусе Христе, о котором в 4-м стихе этого псалма сказано: «Клялся Господь и не раскается, ты священник вовек по чину Мельхиседека». Друзья мои, мы с вами живем в эпоху или диспенсацию священнического служения Христа. Сегодня есть немало богословов, которые не любят использовать термин «диспенсация», хотя диспенсации — это всего-навсего различные исторические периоды или эпохи, в которых мы видим прогрессирующий характер работы Бога с человечеством. Вот вам один из примеров. Когда-то в ветхозаветные времена первосвященником являлся Аарон, а в мире существовала реальная скиния, и все это было необходимо для того, чтобы люди могли прийти к Богу. Но сегодня мы живем уже в иную эпоху или диспенсацию. Сегодня мы тоже имеем первосвященника, но он несет свое служение не в каком-то земном сооружении. Сегодня он пребывает в небесном храме, восседая одесную Бога. Именно там он находится в настоящий момент. В то время как в Ветхом Завете мы находим не очень много сведений о Мельхиседеке, мы встречаем немало упоминаний его личности здесь, в послании к евреям. В 10 стихе 5 главы этого послания мы читаем, что Христос был наречен от Бога первосвященником по чину Мельхиседека. Затем в 20 стихе 6 главы опять звучит это имя, ибо Иисус сделался первосвященником навек по чину Мельхиседека. А здесь, в начале 7 главы, автор говорит об историческом событии, когда Мельхиседек, царь Салима, священник Бога Всевышнего, встретил Авраама и благословил его, возвращающегося после поражения царей. В этой главе послания к евреям автор будет много говорить о личности Мельхиседека, но настоящий ключ ко всей этой главе мы находим в 17 стихе, где о Христе сказано, что Он наш вечный священник по чину Мельхиседека. Поскольку нам с вами предстоит рассматривать Христа как священника по чину Мельхиседека, мы должны узнать все, что только можно о самом Мельхиседеке.
А для этого мы с вами должны возвратиться к тому первому историческому упоминанию этой загадочной личности, которое мы встречаем в 14 главе книги «Бытие». События 14 главы произошли после того, как племянник Авраама Лот решил избрать для себя местом постоянного проживания город Содом. В 14 главе первой книги Библии мы встречаем первое в Священном Писании упоминание военного конфликта. Несколько восточных царей объединились в союз и выступили против царей, которые проживали вокруг Мертвого моря. В результате восточным царям удалось одержать победу и поразить своих противников, захватив их жителей в качестве рабов, а все их богатство в виде трофеев. Но вскоре слух о том, что Лот был уведен в рабство, дошел до Авраама. Авраам незамедлительно собрал и вооружил 318 человек из числа своих рабов, и это, кстати сказать, означало, что у него было весьма большое владение, поскольку у каждого из воинов была, по крайней мере, одна жена и один ребенок. Иными словами, в подчинении у Авраама должно было находиться не менее 1000 человек». И вот Авраам повел всех своих людей вдогонку за неприятелем, и в результате неожиданного ночного нападения им удалось одержать победу над восточными царями. Причем единственной целью Авраама было спасение Лота. Однако, кроме этого, он сумел вернуть свободу содомскому царю и всем остальным пленникам. И в 17 стихе 14 главы книги «Бытие» нам сообщается, что когда Авраам возвращался после поражения Кердалаомера и царей, бывших с ним, царь Содомский вышел ему навстречу в долину Шаве, что ныне долина Царская. Далее мы читаем, что Содомский царь сделал Аврааму предложение, которое тот отверг. После чего в 18 стихе совершенно неожиданно упоминается, что Мельхиседек, царь Салимский, вынес хлеб и вино. Он был священник Бога Всевышнего. И этому священнику Бога Всевышнего, как мы читаем во 2 стихе 7 главы послания к евреям, Авраам отделил десятину от всего. Во-первых, по знаменованию имени «Царь правды», а потом и «Царь Салима», то есть «Царь мира». Некоторые исследователи выдвигают гипотезу, что Салим — это не что иное, как город Иерусалим. Однако я не считаю, что данная точка зрения является верной. Салим — это вовсе не географическое место, ибо слово «шолейм» означает «мир». Иными словами, здесь вовсе не утверждается, что Мельхиседек был царем Иерусалима. Он являлся царем мира, то есть миротворцем, который мог добиться мира. Я уверен, что Мельхиседек действительно являлся царем какого-то города. Но это вовсе не означает, что это обязательно был Иерусалим. Это мог быть какой угодно город. Поэтому самое главное, что Мельхиседек был царем мира, а также он являлся царем правды или царем праведности. Именно это означает имя Мельхиседек, потому что еврейское слово «мелек» переводится как «царь», а «цедек» переводится как «праведность». И во всем этом Мельхиседек являлся прообразом Иисуса Христа. Он олицетворял собой Христа в нескольких аспектах. Во-первых, Мельхиседек являлся царем мира, а также царем праведности. А мы знаем, что Господь Иисус Христос — это царь, который также является праведностью, ибо Он сделался праведностью для всех нас. А во-вторых, Мельхиседек являлся священником Бога Всевышнего. А наш Господь Иисус — это наш великий первосвященник. Я хочу обратить ваше внимание на один интересный аспект. Когда Мельхиседек вышел навстречу Аврааму, он вынес ему хлеб и вино.
Я верю, что эти двое ветхозаветных патриархов совершили хлебопреломление, то есть вкусили причастие в привычном для нас сегодня понимании. То есть они ожидали пришествия Христа еще за 2000 лет до того, как Он пришел. А сегодня мы с вами собираемся вместе, чтобы вкусить причастие и вспомнить пришествие Господа, состоявшееся 2000 лет тому назад. Я верю, что эти двое совершили тогда причастие. Но не просите меня объяснить все это. Я не смогу дать вам удовлетворительного объяснения. Я лишь хотел привлечь ваше внимание к этому обстоятельству. Но если моя гипотеза верна, мы с вами имеем дело с чем-то настолько превосходящим наше понимание, что нам остается лишь смотреть на все это в глубоком благоговении и изумлении. Именно в такие моменты наша вера ведет нас к небесным высотам. В 3 стихе этой главы Мельхиседек предстает нам в качестве образа и символа Христа в несколько ином свете. «Ибо он без отца, без матери, без родословия, не имеющий ни начала дней, ни конца жизни, уподобляя Сыну Божию, пребывает священником навсегда». Сказано в 3 стихе. Господь Иисус приходит из самой вечности и возвращается в вечность. У Него нет ни начала, ни конца. Он Сам является началом, а также Он является концом. Бессмысленно задавать вопрос, что было до Него, равно как и бессмысленно спрашивать, что будет после Него. Его существование охватывает все время и всю вечность. И как же можно найти земного человека, который бы смог стать символом всего этого? Так вот, в книге «Бытие», которая является книгой летописи и родословий, встречается фигура Мельхиседека. Книга «Бытие» рассказывает нам о том, кого родил Адам, и кого родили его сыновья. Мы узнаем, что Авраам родил Исаака, Исаак родил Иакова и Исава и так далее, как сообщают нам многочисленные родословия. Это настоящая книга родословий. И тем не менее, в этой книге родословий встречается некто, кто появляется на страницах Священного Писания как бы ниоткуда, а затем он точно так же исчезает в никуда, и мы более ничего не слышим о нем, спрашивается. Почему Бог опустил сведения о происхождении и родословии Мельхиседека? Я могу ответить на это так. Потому что Мельхиседек являлся образом и символом Господа Иисуса и Его священства. Из пророчеств, записанных в 109-м псалме, мы узнаем, что Мельхиседек — это образ Христа. Он является его образом в том смысле, что Господь Иисус — это вечный Бог, а также вечный первосвященник, ибо, будучи Сыном Бога, Он является священником вовеки. Иными словами, Христос не прекращает своего священнического служения, и оно будет неизменным, потому что он вечен. Из книги «Бытие» мы узнаем, что Мельхиседек вышел навстречу Аврааму в самый подходящий для этого момент. Аврааму как раз предстояло подвергнуться испытанию, и он нуждался в том, чтобы кто-то поддержал и укрепил его. Мельхиседек вышел к нему с хлебом и вином, как священник Бога Всевышнего. Кстати сказать, это первый раз, когда Бог назван в Писании Всевышним Богом. Мельхиседек появляется там в тот самый момент, когда Содомский царь делал Аврааму свое заманчивое предложение. «Авраам, это весьма любезно с твоей стороны, что ты освободил Лота и остальных моих подданных. Я очень ценю это. Но я знаю, что ты не собираешься делать этих людей своими рабами, поэтому отдай мне людей, а всю добычу оставь себе в качестве военного трофея».
Вообще, согласно восточным обычаям того времени, которые дошли до нас в виде кодекса Хаммурапи, все трофеи и так принадлежали Аврааму. Однако он сказал: «Мне не нужны ни твои люди, ни эти трофеи. Из всего твоего я не возьму у тебя даже нитки и ремня от обуви». И тогда Бог явился Аврааму в видении и сказал ему: «Я твой щит, награда твоя весьма велика», как мы узнаем из 15 главы. Мельхиседек вышел навстречу Аврааму, чтобы послужить ему, а Господь Иисус Христос, наш великий первосвященник, служит нам с вами сегодня, в этот час, в этот день. Я буду с вами совершенно откровенен. Если сегодня Он не служит вам и не благословляет ваше сердце и вашу жизнь, то причиной является лишь то, что вы все еще остаетесь младенцами и никак не можете и не хотите повзрослеть. Вам еще не удалось прочувствовать и осознать те великие истины, которые представлены нам здесь, в этой книге. Друзья мои, доводилось ли вам проходить через испытания и скорби и ощущать, как Иисус служит вам и дает вам поддержку? Отдаете вы себе отчет в том факте, что Он благословляет вас каждый день? Однажды я должен был сопровождать группу студентов в поездку по историческим местам Израиля, но выехать из дома мне пришлось, будучи совершенно больным. Сам я не решился бы на эту поездку, если бы моя жена не настояла на ней. Мне настолько не здоровилось, что было совсем не до изучения Святой Земли. В ходе поездки я несколько раз чувствовал себя настолько плохо, что был даже вынужден на пару дней отстать от нашей группы. Однако Господь был поистине милостив к нам». В течение всей поездки стояла прекрасная погода, а все наши переезды и перелеты проходили на редкость гладко. Иными словами, Господь являл ко мне тогда свою милость в самых разных обстоятельствах. И я осознавал, что мой первосвященник и мой Господь не оставляет своего служения. Он постоянно совершает свое служение, друзья мои, и благословляет нас». Я говорю сейчас о реальности. Это не какая-то теория и не какая-то религия или ритуалы, которые нужно совершать. Я говорю сейчас о человеке, пребывающем в славе. И сейчас он жив, ибо он является живым Богом. Но весь вопрос состоит в том, является ли он живым Богом для вас? Обратите внимание на то, что сказано в 19 стихе 14 главы книги Бытие. «Мельхиседек благословил его и сказал: „Благословен Авраам от Бога Всевышнего, владыки неба и земли“». Мы с вами живем во вселенной, которая принадлежит Ему. Он владеет ею. И Он сказал, что все это принадлежит сегодня нам. Поэтому спросите себя, радуетесь ли вы обладанию всеми этими богатствами? Например, радуетесь ли вы восходу солнца? Не так давно, рано утром, я вышел из дома и отправился в близлежащий парк. Я гулял там в предрассветных сумерках, а затем стал свидетелем величественного зрелища восхода солнца. И знаете, что я подумал? Я подумал и даже почувствовал, что Он сделал это исключительно для меня. Это было воистину величественное представление, ибо наш Бог поистине удивителен. Я просто поблагодарил Его еще раз за Его благость ко мне и сказал Ему, что люблю Его. Живой Христос находится в вышине, восседая одесную Бога. Но насколько Он реален для вас? Мы с вами приходим к Богу через Христа. Мы уже увидели, что Господь Иисус Христос — это вечный священник, а также совершенный священник, совершающий свое служение для нас. Священство Аарона не могло исполнить своего главного предназначения.
Но теперь у нас есть совершенный первосвященник, которым является Господь Иисус Христос. Он дал нам спасение, Он вывел нас из семьи Адама и поместил нас в семью Христа. Итак, кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое, пишет апостол Павел в 17 стихе 5 главы 2 послания к Коринфянам. Мы уже не соединены с Адамом, ибо теперь мы соединены с живым Христом, о котором в стихах с 24 по 28 этой главы написано. «Сей, как пребывающий вечно, имеет и священство неприходящее, посему и может всегда спасать приходящих через него к Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за них». Таков и должен быть у нас первосвященник, святой, непричастный злу, непорочный, отделенный от грешников и превознесенный выше небес, который не имеет нужды ежедневно, как те первосвященники, приносить жертвы сперва за свои грехи, потом за грехи народа. Ибо он совершил это однажды, принеся в жертву себя самого». Ибо закон поставляет первосвященниками человеков, имеющих немощи, а слово клятвенное после закона поставило сына навеки совершенного. Он является совершенным священником, который всегда будет жить, чтобы совершать ходатайствование за нас. Господу Иисусу не понадобится умирать во второй раз. Он уже умер за наши грехи один раз, и никогда ему уже не придется умирать повторно. Он находится там все время ради каждого из своих детей. И мы, его дети, обязательно должны помнить об этом. Этой мыслью я хочу закончить нашу сегодняшнюю лекцию и попрощаться с вами. Всего вам доброго, до новых встреч!

Уважаемые радиослушатели, вы слушали радиопередачу «По страницам Библии», посвященную изучению книги книг Библии. Божьих вам благословений в познании Слова Божия. Вы слушали радио «Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмолд, Германия.